ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯨꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯦꯔꯨꯛ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯤꯕꯅꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯇꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯥꯎꯍꯟꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯦꯛꯈꯠꯍꯟꯕ ꯂꯣꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯕꯨꯗꯤ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯊꯨꯡ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯣꯔꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯔꯩ ꯂꯝꯄ꯭ꯔꯥꯏ ꯏꯄꯥꯏ ꯈꯔꯥꯜꯕꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯡꯂꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯔꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ